0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга.
1: Der Rhythmus deines Lebens.
2: Radio NWW.